Лифта круг и свидно. Лилу мадом шхаим. Талу вирцбея ля халлевна. Убехахна, илкон дугурин.